0: Остатък ове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Много хитова, више уживания.
2: Само Радио Дак.